0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском.

0: русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на ARM, на земле народа Вуранджери Вуайвурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны. Суббота, 13 июня. Вот что ждет нас в этой программе. Познакомимся с Анной Пауэлл, специалистом по изучению английского языка как иностранного, в первом эпизоде нашей мини-серии подкастов о произношении в английском языке.
1: В очень интенсивном режиме унц, когда ты клоун, когда ты жонглируешь, когда ты поешь, когда ты приходишь в класс, а у тебя там, например, очень уставшие, вымотанные студенты, которые стараются обеспечивать себя.
0: В преддверии Всемирного дня донора, который состоится в воскресенье, поговорим о том, как обстоит ситуация с донорами крови в Австралии. И узнаем историю семьи, которой очень нужна донорская кровь. А также послушаем последние новости из мира технологий в подкасте «Техночат».
2: А если отвечать на ваш любимый вопрос, Ирина, с точки зрения, кто здесь главный человек или машина, на самом деле, пока что мы машину обучаем максимально эффективно решать поставленные нами задачи.
0: На этой неделе Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов при правонарушениях. Как сообщает РБК, закон позволит заочно рассматривать дела против находящихся за границей россиян, в том числе о дискредитации армии. Для взыскания штрафов суд может арестовывать имущество и счета. Как уточняет Forbes со ссылкой на председателя Госдумы России Вячеслава Володина, количество статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым возможно привлечение к ответственности тех, кто находится за пределами России и совершает правонарушения против страны, увеличилось с 2 до 15. О том, какие нарушения добавились к списку, рассказала в эфире «Диви Новости» юрист и основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова.
3: Это дискредитация вооруженных сил, это распространение ложной информации о властях, оскорбление власти в интернете, призывы к санкциям, неуплата старых штрафов, ну и так далее. Ну, то есть, условно, это все статьи, которые мы можем отнести к политически мотивированным статьям.
0: По словам Володина, речь идет о релокантах, цитата, «которые уехали и никак не могут успокоиться». Конец цитаты. Ранее закон действовал только в отношении нарушения порядка деятельности иноагента и участия в нежелательных организациях. Закон вступит в силу 1 сентября. Арест может налагаться на имущество до окончательного решения по делу, уточняет Евроньюз. В законе отмечается, что это обеспечительная мера с целью заставить правонарушителя исполнить решение суда, например, заплатить штраф. При аресте имущество не изымается физически, однако владелец не может его продать, подарить или распоряжаться им каким-то иным образом. Как отметил в эфире «Диви Новости» член московской хельсинской группы Илья Шаблинский, это идет вразрез с мировой практикой. По его словам, подобный закон существует только в Китае.
4: Такого в мире просто нет, только в Китае есть. В Гонконге есть такой закон, ну и в Китае, по-моему, закон есть такой, о том, что любая критика, которая позволяет себе гражданин Китая в любой точке мира, это, значит, правонарушение, которое карается у него на родине, там, наверное, тоже, может быть, что-то там конфисковано, я в детали не вдавался. Ну, Китай, да.
0: Первый отдел отмечает, что главное нововведение – досудебный арест имущества. Теперь прокурор может потребовать заблокировать собственность в самом начале расследования, еще до того, как судья признает вас виновным. Суд обязан рассмотреть такое ходатайство на следующий же день, без уведомления сторон. Очередность ареста также устанавливается законом. Сначала деньги. Приставы обязаны в первую очередь заблокировать счета, вклады и банковские карты нарушителя в России, а затем недвижимость и машины. Если денег на счетах нет или их не хватает, под арест попадает иное имущество. Снова Анастасия Буракова для «Диви Новости».
3: Поэтому здесь я бы сказала, что полностью нарушена презумпция невиновности. Человека еще не признали виновным по делу об административном правонарушении, но уже к его имуществу потянули руки, чтобы, в общем, взыскать с него потом наложенный штраф в рамках вот этих политически мотивированных административных дел.
0: Юристы первого отдела также предупреждают, что стоимость имущества, на которое налагается арест по этим статьям, размером штрафа не ограничена. Юридически невозможно наложить арест на кусочек квартиры, равный сумме штрафа. Поэтому жилье будут блокировать целиком. Если же у человека не осталось имущества в России, но против него

0: было заведено соответствующее дело и наложен штраф, то наличие долга в базе данных может повлиять на возможность переоформить документы за рубежом. Вот что пишет первый отдел. Чтобы обменять загранпаспорт, оформить доверенность или справку в консульстве Российской Федерации, вас проверят по базам должников. Наличие неоплаченных политических штрафов – легальный повод отказать в выдаче нового паспорта. Конец цитаты.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
0: Президент США Дональд Трамп пообещал нанести удар по Ирану, однако позже решил его не наносить. Почему это произошло? Слово нашему постоянному корреспонденту в Вашингтоне Михаилу Комадовскому.
2: В четверг утром президент Трамп угрожал нанести удар по Ирану и нанести его серьезно, заявляя, что атаки запланированы на вечер четверга. Но всего за несколько часов ситуация кардинально изменилась. Вечером этих ударов уже не будет. Это резкий поворот после двух дней обмена ударами между США и Ираном, которые заставили многих опасаться, что конфликт может перерасти в гораздо более масштабную войну. Рынки мгновенно отреагировали на эти новости. Цены на нефть пошли вниз, акции выросли, индекс S&P 500 прибавил более 100 пунктов моментально. Инвесторы сделали ставку на

0: SBS.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Израиля Нетаньяху по телефону общался с лидерами стран Персидского залива, с Катаром, Бахрейном, а также намерен поговорить с Турцией. И по одному из самых важных вопросов – Ормузскому проливу – Трамп утверждает, что он вновь будет открыт сразу же после подписания соглашения. Стоит напомнить здесь, что около восьми недель назад президент Трамп уже заявлял, что Иран согласился на все условия, которые он выдвинул, которые были необходимы для заключения сделки, однако соглашения до сих пор нет. И это говорит о многом. Согласиться в принципе совсем не то же самое, что согласовать конкретные детали. А события этой недели показали, что происходящее на местах может перечеркнуть месяцы дипломатических усилий буквально за несколько часов. Некоторые видят здесь знакомую схему. Вашингтон объявляет о прогрессе, Тегеран осторожно дистанцируется от этих заявлений или вовсе их отрицает, и разрыв между сторонами сохраняется. Возможно, ситуация сегодня действительно отличается, но теперь Белому дому предстоит доказать, что это так. И эта война, как мы знаем, серьезно ударила по рейтингам президента Трампа. Его уровень одобрения сейчас находится на самом низком уровне за весь второй президентский срок. Большинство американцев считают, что решение вступить в войну с Ираном было ошибочным. Более половины не одобряют то, как он управлял этим кризисом. Поддержка среди независимых избирателей резко упала. Сейчас Трампа поддерживают лишь примерно каждый пятый из них. Даже часть республиканцев начинает отворачиваться от президента по этому поводу. Поэтому заявление в четверг имеет и очевидный внутриполитический подтекст. Сделка, церемония подписания, снижение цен на бензин. Именно такие новости нужны президенту, чьи рейтинги снижаются накануне промежуточных выборов в Конгресс.
3: Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что окончательного решения о возможном соглашении с Соединенными Штатами еще не принято. Это заявление противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение может быть подписано уже в эти выходные. В интервью иранским СМИ Исмаил Багаи заявил, что большая часть текста переговоров уже согласована. И США неоднократно меняли свою позицию в ходе переговоров. В последние несколько дней они снова пытались навязать ряд необоснованных требований и просьб. Исламская республика Иран, безусловно, показала как в дипломатии, так и на поле боя, что она ни в коем случае не сдастся незаконным условиям и требованиям с другой стороны.
4: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
3: И к другим новостям. Умер выдающийся австралийский ученый Ричард Сколлиер в возрасте 59 лет. На протяжении нескольких лет он боролся с раком головного мозга, используя свой собственный случай для продвижения научных исследований и помощи будущим пациентам. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе почтил память всемирно известного специалиста по меланоме, назвав его по-настоящему выдающимся человеком, и объявил, что ему будут организованы государственные похороны. Подробности у Ирины Виноградовой по материалам SBS News.
5: Всемирно известный специалист по меланоме, отец троих детей и лауреат звания «Австралиец года» 2024 года, Сколлиер за годы своей карьеры помог спасти тысячи жизней благодаря прорывным исследованиям в области рака кожи. Вместе с профессором Джорджиной Лонг, которая также была удостоена звания «Австралиец года» в 2024 году, он способствовал тому, что меланома из практически смертельного диагноза превратилась в заболевание, которое во многих случаях поддается лечению благодаря терапии, активирующей собственную иммунную систему пациента. Их работа подарила надежду и спасение многим людям. В своем последнем письме миру профессор Сколлиер написал о том, что было для него по-настоящему важным – любовь, семья и работа. Он хотел, чтобы его запомнили, как он сам выразился, «a proud everyday Aussie who gave it a crack» – гордым обычным австралийцем, который не боялся.

Пытался браться за дело. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал, что впервые встретил Ричарда Сколиера более 25 лет назад, когда они были соседями во внутреннем западном районе Сиднея. Позже это знакомство переросло в дружбу. Я познакомился с ним просто как с соседом. Тогда я даже не знал, чем он занимается. Для меня он был просто парнем, который всегда здоровался, был приветливым и дружелюбным. Он был очень простым и открытым человеком, но при этом твердо стремился изменить мир к лучшему. Я надеюсь, что профессор Ричард Сколиер станет источником вдохновения для австралийцев. Это был человек, у которого диагностировали агрессивную форму рака. Он фактически испытывал на себе новые методы лечения, используя свой выдающийся интеллект, чтобы попытаться помочь другим людям. Ричард Сколиер родился в Тасмании. В школе он был старостой выпускного класса и лучшим учеником, затем изучал медицину в Университете Тасмании. Позже специализировался на патологической анатомии и стал профессором Сиднейского университета. Сколиер был увлеченным триатлетом. В июне 2023 года, в возрасте 56 лет, ему поставили диагноз – глиобластома, одна из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению форм рака головного мозга. Врачи давали ему всего от 6 до 8 месяцев жизни. Несмотря на риск еще больше сократить этот срок, Сколиер решился на экспериментальное лечение, впервые примененное в мировой практике. Оно было основано на его собственных исследованиях меланомы, которые он проводил вместе с профессором Джорджиной Лонг. Лечение включало иммунотерапию до операции по удалению опухоли, а также персонализированную вакцину. Этот подход позволил сдерживать развитие болезни почти 2 года. Ричард Сколиер открыто рассказывал о своей борьбе с раком, собрав тысячи подписчиков в социальных сетях и заслужив признание за смелость и вклад в развитие научных знаний о заболевании. На этой записи Ричард Сколиер получает звание «Австралиец года» в 2024 году. Нам необходимо использовать открытия, сделанные в одной области онкологии, чтобы помогать пациентам с другими видами рака. Но этот принцип применим не только к медицине. Он актуален во многих сферах жизни. Важно мыслить нестандартно, брать открытия из одной области и находить им применение в другой. Шурин Ричарда Сколиера, Чарльз Никол, выступивший от имени семьи, рассказал, что профессор Сколиер хотел, чтобы люди с онкологическими заболеваниями чувствовали себя менее одинокими. Он бросал вызов устоявшимся представлениям, добивался финансирования для своих исследований и на протяжении 3 лет, несмотря на болезнь и тяжелые последствия,

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Пройти, поскольку полученные результаты могут помочь в разработке будущих методов лечения глиобластомы.
3: We can move forward with the next form of therapy and hopefully push things along.
2: Теперь мы можем перейти к следующему виду терапии и, надеюсь, ускорить процесс ее разработки и внедрения, чтобы сделать ее доступной для многих пациентов с глиобластомой и понять, сможем ли мы изменить ситуацию с этой опухолью, в лечении которой уже долгое время не удается добиться успеха. В сентябре премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выделении 5 900 000 долларов на создание кафедры исследований рака головного мозга имени Ричарда Сколиера в онкологическом центре Chris O'Brien Lifehouse в Сиднее. У Ричарда Сколиера остались жена, доктор Кэти Никол, дети, Эмили, Мэтью и Люси, а также многочисленные родственники, друзья и коллеги. Материал Пегги Якумелос для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова.
4: Спасибо, Ира. Вернемся после небольшой паузы.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio.
4: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
5: Я Аудалия.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплабт карвата хэ.
10: Far from the past.
4: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
11: sbs.com.au/audio.
12: Радио СБС на русском языке в эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Сейчас послушаем первый эпизод из нашей новой мини-серии подкастов. Новые выпуски выходят каждую пятницу. Недавно ко мне в гости в мельбурнскую студию СБС приходила Анна Пауэлл, специалист по преподаванию английского языка как иностранного.
13: Скажите... Во-во-во-во.
12: Мы так хорошо поговорили и так долго, что в итоге получилась вот такая небольшая серия из 4 эпизодов. Речь пойдет о том, почему у каждого есть акцент, что с этим делать, как ставить произношение, например, наших любимых звуков «th» и «th», и во что играть, чтобы приучить свой речевой аппарат к нужному звуку.
13: Не говорите так. Это не так.
12: Открываем серии о самой Анне и ее карьере в Австралии. Здравствуйте, Анна. Очень приятно вас видеть перед собой в студии.
13: Здравствуйте, Ирина. Спасибо большое за приглашение и здравствуйте, уважаемые слушатели.
12: Для начала расскажите, пожалуйста, немножко о своем пути в Австралию. Почему вы здесь?
13: Почему все мы здесь? Это очень философский вопрос. Я уже не помню изначально, почему я здесь. Я здесь достаточно давно. Начала я свою австралийскую карьеру как преподаватель английского, как иностранного в частных колледжах, известных как Registered Training Organization. И курс я вела для международных студентов. Он здесь известен как ELICOS. Было непросто, потому что приехала сюда с российским дипломом, и несмотря на то, что я подтвердила квалификацию, подтвердила я ее только как бакалавр. Степень специалиста приравнялась к степени бакалавра. Я попыталась как

0: то поспорить с ними на эту тему, но не вышло.
1: Я давно уже мастер, да, как было в фильме в советском.
0: Да-да-да. Я 5 лет вкалывал, я писала. Курсовые, боже мой. Неважно, хорошо, да, но даже с дипломом специалиста, который был аккредитован, получилось найти работу в колледже где-то спустя полгода. В то время, это был 2015 год, индустрия преподавания английского как иностранного в Виктории развивалась семимильными шагами. Был огромный приток студентов со всего мира, и колледжей было невероятное количество. Была нехватка преподавателей как раз, да, потом все поменялось.
1: После ковида.
0: После ковида, да. Но в тот момент постоянно висели какие-то вакансии. Можно было работать с утра 5 часов, потом сделать перерыв, работать еще вечером 5 часов с вечерними группами. Найти в то время full-time или part-time было достаточно сложно, все всегда было casual, да, то есть ни отпусков, ни больничных, но почасовая оплата, если колледж был хороший, была достойная. Я прыгала из колледжа в колледж, потому что некоторые курсы были кратковременные. Был приток на курсы академического английского, например, в Monash College или в Melbourne University. Эта программа ведется 2 раза в год, 3 месяца. 3 месяца ты работаешь на этой программе, а потом перерыв, а и что делать? Ты прыгаешь в другой колледж и ведешь там какую-нибудь сессионную программу, например, для high school preparation, когда сюда дети из других стран приезжают и готовятся к поступлению в австралийские школы. То есть для них тоже есть такие курсы по подготовке, по ассимиляции. Разнообразие опыта – это, конечно, прекрасная штука, которая доступна преподавателю английского как иностранного в Австралии. То есть и дети, и физики, и инженеры, и медики. И достаточно распространенная следующая ступень в карьере преподавателя английского – это менеджмент среднего звена. Когда я заканчивала смену в Мельбурнском университете, мне позвонили, меня захедхантили в колледж. Не знаю даже почему.
1: Довольные студенты были, наверное, которые вас рекомендовали и ставили вам большие оценки.
0: Это было, да. Тут регулярно проводят опросы у студентов. Student satisfaction – это просто... К сожалению, да, тут есть и обратная сторона этой медали, когда студент жалуется на преподавателя, его могли уволить одним днем. То есть студент пришел, пожаловался, устроил скандал. Это было где-то между 2015 и 2018, 2019, как-то так. Приходил студент, устраивал скандал, говорил, я пойду к своему агенту, агенту по образованию, да, я там всем скажу, что у вас отвратительные преподаватели, к вам студенты больше не придут. А так как конкуренция среди колледжей была совершенно чудовищная...
1: А студенты все приносят много денег?
0: Да... На тот момент все было достаточно. Уволить преподавателя было гораздо проще. То есть поэтому, когда у тебя как преподавателя был 100% рейтинг всегда, это помогало избегать многих проблем в жизни. Захедхантили меня в колледж. Это был новый колледж, им надо было писать учебные программы, составлять курсы. Быть менеджером среднего звена в колледже было непросто. Потому что студенты, да, преподаватели, маркетинг и начальство.
1: И вы между этим всем.
0: Я между этим всем. И параллельно у меня была вообще полная учительская нагрузка.
1: Так, маленькая деталь.
0: Ну, маленькая деталь. Полная учительская загрузка – это 20 часов в неделю. Да? 20 часов в неделю по Post-Secondary Education Award считается full-time. Если нас слушают люди, которые здесь хотят преподавать английский, если вы преподаете 20-25 часов, это полная рабочая занятость. Если вам предлагают part-time контракт и говорят, что вы преподаете всего 20 часов, это незаконно. Я об этом могу очень долго рассуждать. О том, что творят люди в этом плане и администрации колледжей. Но мы здесь о произношении...
1: Чувствую, что есть какая-то история.
0: Мы здесь собрались о произношении поговорить, а не... Можем в другой раз собраться.
1: Мы можем еще собираться и собираться, правда?
0: На самом-то деле, да.
1: Пока мы все здесь.
0: Разговаривать про индустрию. О чем я говорила-то?
1: Да, так вот вы были менеджером среднего звена.
0: Я была менеджером среднего звена. Откуда это? Что это

0: песня «Я менеджер самого среднего звена», у меня есть дети.
1: Это шнур.
0: У меня есть дети, у меня нет, это Слепаков.
1: Это уже следующая итерация. Я помню, я не работаю под, я работаю на «Ты менеджер среднего звена».
0: Да, да, да, это так, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. Так, это называется, да, культурный код. Культурный код не пропьешь.
1: Особенно такой.
0: Нет, я не могу сказать, что мне не нравилась эта работа. Мне очень нравилась эта работа. Мне нравилось, что студенты у меня были довольны. Мне нравилось, что у меня была возможность делать индивидуальные курсы какие-то, которых не было в другом колледже, в том числе курсы по произношению, в том числе курсы по драме, курсы там все с театра, или собраться песенки попеть. Mm-hmm. Было хорошо. Параллельно я начала делать магистерскую диссертацию. У меня была команда из учителей, мы занимались активно их профессиональным развитием. Это тоже приносило мне большую радость, потому что, например, ко мне, когда пришла девушка, только что получившая преподавательскую квалификацию как учитель английского, как иностранного, опыта у нее не было. Были определенные трудности с тем, как общаться со студентами. Разные культурные аспекты надо было учитывать в таком классе. Когда ко мне пришли на нее пожаловаться студенты, я им сказала: я не буду вам менять преподавателя, мы с вами будем вместе работать. И я вкладывалась в нее эмоционально, чтобы поддержать ее, потому что, ну, это не просто смириться с тем, что на тебя кто-то пожаловался, да, особенно когда это делается очень эмоционально, особенно когда есть такая очень токсичная культура в индустрии, что вот одна жалоба, все, ты вылетаешь. Нет, мы так не делали, мы собрались с ней, мы планировали уроки вместе. Она ходила на более опытные преподаватели, то есть можно было к ним на урок сходить, можно было ко мне на урок сходить, я приходила к ней на урок, и мы вместе с ней вели этот урок. И через несколько недель студенты ко мне пришли и сказали: слушай, да зашибись стало, как прекрасно, спасибо, это мне нравилось.
1: Это приятно.
0: Это точно, тут не поспоришь. Были определенные сложности с преподавателями. Не всегда преподаватель, который приходит и хорошо себя показывает на интервью, ведет себя в итоге со студентами. Были у нас и случаи буллинга. Все было.
1: Со стороны преподавателя?
0: Со стороны преподавателя в адрес студентов, да. Были случаи, когда студентам нужно было оказывать психологическую поддержку. Как-то раз я со студентом поехала в полицию, провела с ним ночь в полиции по поводу domestic violence. Много чего было, что было достаточно тяжело переживать. Как-то у меня преподаватель не пришел, просто не пришел. Я не могла до него дозвониться, ни до emergency contact тоже не могла дозвониться. Пришлось звонить в полицию, чтобы они сделали welfare check. И хорошо, что сделали. Непростая работа была. Поэтому, когда в начале 2020 года мне позвонили и сказали: Анна, ты не хочешь заниматься тестами международными? Я сказала: там надо преподавать? Мне сказали: не-не-не, надо сидеть с бумажками, колупаться. Я сказала: да, я готова уже к этому этапу своей жизни. Да, потому что на тот момент я преподавала 15 лет. В очень интенсивном режиме унц-унц-унц, когда ты клоун, когда ты жонглируешь, когда ты поешь, когда ты приходишь в класс, а у тебя там, например, очень уставшие, вымотанные студенты, которые стараются обеспечивать себя в новой стране, которые работают очень долгие часы, несмотря на то, что им можно работать только 20 часов, но им платят $10 в час, поэтому им приходится работать дольше. Много проблем в индустрии, да, и ты приходишь и говоришь: «Эй, ребята, а давайте-ка мы с вами
1: поучимся».
0: Да, это, кстати, важный момент, да, это называется снижать эффективный фильтр. Когда наши эмоции, наше психоэмоциональное состояние влияет на наши когнитивные способности.
1: Ой, я так хорошо об этом знаю. Я так хорошо это чувствую на своем примере, когда вот я очень сильно устала, и мне нужно что-то сказать по-английски. У меня нормальный английский, я как бы могу писать статьи там и так далее. Но если я очень сильно устала, и мне нужно там моему другу сказать там какую-то историю про собаку, я не могу вспомнить слово «собака» на английском языке, потому что мой мозг просто все.
0: Да, это эффективный фильтр. А вы английский с детства учили или как взрослый человек?
1: С детства, да.
0: С детства. В зависимости от того, воспитывали вас как

0: лингва или это были периодические занятия, исследования показывают, что разные части мозга отвечают за первый язык и за второй. У нас есть две зоны, зона Брока и зона Вернике. Одна отвечает за восприятие языка, другая отвечает за производство языка. У детей билингвов, которые с детства говорят на двух языках, и первый язык, и второй язык, и там, и там. Я, кстати, не нейролингвист, поэтому могу... Я могу забыть какие-то определенные зоны, да? Но, в общем, у тех, кто начал изучать язык позже, иностранный язык откладывается в другой зоне, согласно исследованиям из нейролингвистики, причем это достаточно свежие исследования. Почему мы начали говорить про мозг?
1: Про эффективность.
0: Про аффективный эффект. Я, знаете, состояние аффекта, аффективный фильтр. Я сказала «шва» вместо «а». Артикулируй, Анна, да, произношение. Будем артикулировать. Позвали меня делать тесты, и хорошо, что позвали меня делать тесты, потому что спустя неделю у нас начался первый локдаун в Мельбурне. Работа моя до сих пор мне приносит удовольствие. Да, я колупаюсь в бумажках, но это творческая работа, потому что я составляю материалы для тестов, я составляю вопросы для экзаменов, пишу всякие интересные документы о том, как нужно составлять экзамены. Я работаю с экзаменаторами, но я не имею права разглашать, над каким именно тестом я работаю.
1: Над языковым.
0: Над языковым. По-английскому. Международным.
1: Один из.
0: Один из, да. Да-да-да.

0: Это была Анна Пауэлл, специалист по преподаванию английского языка как иностранного. Во второй серии подкаста поговорим об акцентах и о том, почему акцент есть у каждой из нас. Анна имеет очень определенное мнение относительно того, что акцент – это часть нашей идентичности.
1: Дорогие товарищи выходцы из стран СНГ, дорогие товарищи, рожденные в СССР, у вас красивейший акцент.
0: А вот тренироваться произношению стоит, чтобы нас понимали окружающие. Во второй части нашей программы поговорим о последних новостях из мира технологий в подкасте «Техночат».
2: Проблема возникла именно на основе того, что множество исследователей начинает использовать большие языковые модели для того, чтобы генерировать большой объем публикаций, для того, чтобы увеличивать индекс Хирша, индекс цитируемости.
0: А также в преддверии Международного дня донора крови узнаем историю одной семьи из Австралии, которой очень нужна донорская кровь.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
0: Что нового в мире искусственного интеллекта, робототехники и технологий будущего? Об этом моя коллега Ирина Виноградова поговорила с Павлом Энтиным,

0: CEO компании SynPlanet, и доктором Андреем Кирсановым, специалистом в области искусственного интеллекта, робототехники и автономных систем. Это вторая часть последнего эпизода подкаста «Техночат».
1: AI ученые уже начинают публиковать собственные исследования. Новый проект Aira XIV предлагает платформу, где научные статьи смогут писать и рецензировать не только люди, но и искусственный интеллект. Не возникает ли риск замкнутого круга, где один AI пишет научную работу, второй ее рецензирует, а люди постепенно перестают понимать, как именно были получены выводы?
2: На самом деле X здесь используется как греческое «ха» – архив. Изначально был такой проект, созданный в университете США как архив для хранения некой базы данных всех публикаций в мире без ее модерации. То есть мы все знаем, что существуют такие ресурсы, как ResearchGate. Также мы знаем, что все публикации проходят некую классификацию, модерацию и присвоение ей ISBN-номера. Архив, который был создан в начале нулевых, он был назначен именно с той целью, чтобы максимально получить доступ ко всем исследованиям, даже если они были бы не модерируемые со стороны известных журналов типа Elsevier. Сейчас проблема возникла именно на основе того, что множество исследователей начинает использовать большие языковые модели для того, чтобы генерировать большой объем публикаций, для того, чтобы увеличивать индекс Хирша, индекс цитируемости. И пришло понимание того, что эти публикации, они уже генерируются не только в большей степени авторами, как большими языковыми моделями. И для публикации их на общедоступных ресурсах, даже архив, они их блокируют. И для этого был создан подобный сервис, чтобы можно было опубликовывать в свободном доступе даже такие публикации, которые были сгенерированы большими языковыми моделями.
3: Ну, а будет ли влиять? Да, однозначно будет. Или, я думаю, как в жизни каждого из нас уже влияние искусственного интеллекта неизгладимо, потому что инструменты, которые мы используем каждый день в коммуникациях с другими людьми, в бизнес-коммуникациях, в создании каких-то подготовки документов, файлов любого типа, мы как бы... Пока что мы считаем, что искусственный интеллект – это наш придаток. На самом деле, мне кажется, уже во многих вещах мы начинаем как бы… Кажется, что мы используем, на самом деле мы как бы просто подаем задачки и мысли, а все остальное уже приходит от искусственного интеллекта.
1: Ученые из Princeton University создали мягкого робота, который умеет двигаться без моторов и сложной механики. Вместо жестких деталей система использует гибкие материалы и специальные полимеры, которые меняют форму и позволяют роботу двигаться почти как живому организму. Разработчики считают, что такие мягкие роботы могут быть особенно полезны в медицине, спасательных операциях и работе в опасных средах, где обычные жесткие машины слишком рискованны для человека. Насколько близко мы подошли к моменту, когда различие между живым существом и машиной будет ощущаться уже не физически, а только интеллектуально, а может быть даже и не интеллектуально, а вообще не будет ощущаться.
2: Вот как мы сегодня уже обсуждали по поводу гуманоидных роботов, эта тема затрагивает в большей степени похожесть с человеком, а именно ее сенсорикой и возможность осязать роботами такие мягкие или хрупкие вещи, вот как, например, там, взять, разрезать малину или взять яйцо, его не разбив. Создав роботы, которые построены в классическом понимании на сервоприводах, он, естественно, решает колоссальную задачу в плане алгоритмов и обратной связи для того, чтобы не разбить это самое яйцо. При создании подобных эластичных сервоприводов и движителей мы видим здесь ресурс, который позволяет в дальнейшем использовать не только там в хозяйственных задачах, но и в хирургических целях. Интеграция таких вот типов моторов, которые полностью эластичны, которые полностью позволяют ощущать и осязать все мягкие ткани, мягкие микродетали, они в свою степень как раз расширяют диапазон этой робототехники, они расширяют круг задач, которые роботы могут решать на сегодняшний день. То есть не только автомобиль таскать и собирать детали, но еще и уже заниматься микромиром.
3: Нужно еще не забывать, да, что у нас есть клише, что робот – это какой-то железный девайс,

0: грубо говоря, но на самом деле это далеко не так. Ну, что такое робот? Робот — это автономная система, созданная для решения каких-то задач на базе там прописанных алгоритмов или обучения. Ну, есть биологические роботы, допустим, как средство доставки медикаментозных средств, определенно последовательными задачами, причем достаточно сложными, они используются, и это биологические роботы, они биомасса, то есть человечество уже учится программировать материалы и все остальное, поэтому роботы нового типа, как бы они далеко выходят за пределы того клише, который у нас в голове.
1: Компания OpenAI заявила,

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in progress country. You'll hear inspiring real life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: По данным компании, результат был независимо проверен ведущими математиками, включая лауреатов Филдсовской премии. Некоторые исследователи уже называют это одним из самых первых случаев, когда AI внес оригинальный вклад в фундаментальную математику. Сегодня AI помогает опровергать математические гипотезы. Насколько мы близки к моменту, когда искусственный интеллект начнет регулярно делать открытия в физике, химии или биологии?
5: Подобные математические задачи, которые существуют уже столетиями, являются действительно сложными решениями для человека, они требуют анализа большого объема данных. Задачи по поиску кратчайшего маршрута, так называемая задача Коми-Вояжера, она как раз схожа с тематикой той, которую вот, вы рассказали. Именно расстояние между точками. Вот есть набор точек, и вот искусственный интеллект пытается найти кратчайшее расстояние. Почему задача Коми-Вояжера? Это она описывается исторической задачей продавца, который хочет максимально большое количество охватить точек продаж за кратчайший промежуток времени. И вот как раз веса между этими точками и ребрами, расстояниями между этими точками, это является одной из классических задач, которые решает искусственный интеллект. Он решает достаточно успешно и давно. Эта задача уже модифицирована, она многомерная. Здесь большое количество как ребер, так и точек и весов в самой сети. И как раз человеку такие задачи решать крайне сложно, потому что происходит анализ большого объема массива данных. И вот, как мы видим, уже искусственный интеллект приходит на помощь к таким уже сложным многомерным задачам, которым ранее для человека было, ну вот, пока не под силу.
6: А если отвечать на ваш любимый вопрос, Ирина, с точки зрения, кто здесь главный человек или машина, на самом деле, пока что мы машину обучаем максимально эффективно решать поставленные нами задачи. Вот когда искусственный интеллект сам будет выбирать высокоэффективные вопросы, задачи и самостоятельно решать, вот тогда уже вопрос будет выглядеть по-другому.
7: Спасибо, Ира. Я напомню, что это была вторая часть последнего эпизода подкаста «Техночат». Целиком этот выпуск слушайте на сайте SBS Russian. Заходите в радио и подкасты на русском языке и ищите «Техночат». А сейчас послушаем песню музыканта «Рассвет» на стихи Георгия Иванова.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Для семей, зависящих от переливания крови, донорская кровь может означать разницу между жизнью и смертью. Для других решение о донорстве определяется культурой, опытом и тем, насколько хорошо они понимают систему. В преддверии Всемирного дня донора крови в воскресенье 14 июня организация Life Blood призвала больше австралийцев сдавать кровь, предупредив, что потребность постоянна и не может быть удовлетворена без регулярных доноров. Но по мере того, как население Австралии становится все более разнообразным, эксперты говорят, что запасы крови в стране также должны отражать эти изменения, поскольку некоторым пациентам требуется кровь, более точно соответствующая их анамнезу. Подробности по материалам SBS News. Для Кристины Саймонс донорство крови – это глубоко личный вопрос. Ее 8-летняя дочь Фотини страдает бета-талассемией – редким наследственным заболеванием крови. Это означает, что ей необходимы регулярные переливания крови каждые 3-4 недели. Если бы переливание крови было недоступно, у меня мурашки по коже бегали бы, потому что у нас не было бы нашей маленькой девочки. Она не вырабатывает собственную кровь, красные кровяные клетки, поэтому она не смогла бы нормально функционировать. Ее органы отказали бы, ее мозг не работал бы, ее сердце не качало бы, и у нас не было бы той жизнерадостной маленькой девочки, которая у нас есть». Для таких семей, как семья Кристины, донорская кровь – это не разовое лечение. Это неотъемлемая часть жизни, и каждое переливание помогает таким детям, как Фотине, продолжать ходить в школу, проводить время с друзьями и просто быть детьми. Но донорство крови – это не только о людях, которые ее получают. Для донора из Аделаиды Индхуд Ханасикар важность сдачи крови стала очевидна еще в детстве, когда она росла в Индии. Она говорит, что там от семей часто ожидают, что они сами найдут доноров, прежде чем можно будет начать лечение. Откликнувшись на срочный призыв еще подростком, она воочию увидела, какую разницу может внести донорство.
4: О,
3: безусловно, потому что, знаете, когда та мать пришла и поговорила со мной, это было не просто пожертвованием моего времени, а скорее желанием дать кому-то надежду и возможность снова жить. Поэтому для меня это было очень личным.

0: Сейчас, живя в Аделаиде, Индху регулярно сдает кровь и призывает других делать то же самое. Она говорит, что культурные убеждения и заблуждения иногда могут отпугивать людей от сдачи крови. В детстве всегда существовали культурные заблуждения, что кровь предназначена только для семьи. Нужно беречь кровь для членов семьи, которым она может понадобиться. Или что женщинам нельзя сдавать кровь из-за фертильности и менструации каждый месяц. Я думаю, что все это культурные заблуждения. По мере того, как население Австралии становится все более разнообразным, поиск подходящей крови может стать более сложной задачей. Старший научный сотрудник Lifeblood, доктор Рена Хирани, изучила изменения в составе крови в стране. В ходе исследования мы обнаружили, что в целом в Австралии наблюдается тенденция к увеличению числа носителей групп крови B и AB, которые становятся все более распространенными в нашем обществе. Эти группы крови чаще встречаются в Азии, Индии и Пакистане. И, вероятно, именно поэтому мы наблюдаем изменение распространенности групп крови в австралийских общинах. Хотя большинство людей знакомы с группами крови A, B, AB и O, существуют сотни характеристик крови, которые могут влиять на совместимость при переливании. В результате, как заявляет Lifeblood, необходимо формирование популяции доноров, отражающих разнообразие современной Австралии. Медицинский директор Pathology Services доктор Джеймс Дейли говорит, что недавние изменения привели к тому, что больше австралийцев стали подходящими для донорства крови.
1: Earlier this year in April we moved to a gender-neutral assessment.
0: В начале этого года, в апреле, мы перешли на нейтральную анкету для оценки, чтобы доноры отвечали на вопросы одинаково, независимо от своего пола. Это означает, что мужчины, состоящие в длительных моногамных отношениях, геи или бисексуалы, могут быть донорами эритроцитов и тромбоцитов. Для таких семей, как семья Кристины Саймонс, это решение может изменить жизнь.
2: Every needle, every appointment that you make is...
0: Каждая игла, каждый визит, на который вы записываетесь, бесценны для нас. Это надежда для малыша. Это еще один месяц, еще один день, чтобы создать этот смех, эти воспоминания. И словами это просто невозможно описать. Тот маленький, бескорыстный поступок, который вы совершаете, имеет для нас огромное значение. Сюжет Ханны Ходсон для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. На этом наша программа подходит к концу. Я благодарю всех, кто присоединился к этому прямому эфиру или к тем, кто послушал нас позже в подкастах. Напоминаю, что в любое удобное время можете слушать нас на сайте SBS Russian, в приложении SBS Audio или там, где вы слушаете подкасты, ищите SBS Russian и не забывайте подписываться. Я желаю вам всем хороших выходных. В следующий раз встретимся в прямом эфире в понедельник в 12 часов дня, как обычно. На прощание, группа Кино.